0: Матей, ты си великий краль, а Ульяна е велика краля.
1: Jaj, to sú hrozitánske čary.
2: Neslúchaj a poď, tak ti bude lepšie.

0: чили.
1: И шел Иво по пиво, но то чили му накриво. Веля пива мали, саму Бену дали.
0: Йо.
1: Яворове корито, в том корите е лито. При елите мачка, була забиячка. К.
0: Кукурица, пшеница, пха са качер, качица. Кукурице фура, не пха са ай кура. Л. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gambi. Ľ.
1: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedol by jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
0: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom a v komore myši, maš krtia si z misy. N.
1: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej reční, nepláč, veď bol mliečný.
0: Ňa.